человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

20 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Дети, а порой и взрослые, почти всегда что-то коллекционируют. Помимо традиционных значков, марок и солдатиков, в 90-е годы наши квартиры порой были заполнены довольно странными коллекциями. В то время на рынок хлынули жвачки, и дети активно их покупали. Хотя вкусными были далеко не все. Основной целью были вкладыши. Самые популярные были Love Is, Turbo, Tippy-Tip, Donald Duck и Boomer. Еще одна цель в жвачках – наклейки. Их собирали и просто так, и наклеивали в специальные альбомы-брошюрки. Тематики были самые разные. Сериалы, животные, актеры боевиков, мультсериалы. Дороже жвачек.

0: украшали кухонные шкафчики. Потом хозяйкам надоело сметать с них пыль, и они становились хранилищем круп, пуговиц, специй и даже денег. У пап в таких банках обычно хранились болтики, гаечки, гвоздики и прочая мелочевка, полезная в хозяйстве.
1: Олдскулы свело.
0: Совсем не обязательно в семье кто-то курил. Но сигаретные пачки, непременно импортные, нередко украшали серванты квартир. Еще одна категория предметов, которые сейчас бы отправились в мусорное ведро. Но в 90-е их коллекционировали. А в нулевые собирали еще и пивные крышки, чтобы попасть на музыкальные опен-эйры. Начиная со второй половины 80-х, с распространением видиков, видеосалонов и мелькания по телеку отрывков из фильмов про монахов Шаолинь и ниндзя, на руках начали появляться маленькие черно-белые фотокарточки с изображением популярных на тот момент персонажей. Шварценеггера в ролях Конана Варвара, Дача из Хищника, Джона Мэтрикса из Команда, Сталлоне из Кобры и Рэмбо, Сёка Суги в роли ниндзя, Джета Ли в роли монаха Шаолинь. Был период, когда эти карточки ценились очень высоко. Качества, как правило, были дрянного, но от них прямо веяло какой-то притягательностью. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

20 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кристиан Дыйор – сусветно вядомы модный дом, названный у гонар заснавальника французского кутюрье Кристиана Дыйора. Про человека, який тонко отшивал жаночую прыгажость и чьи творение до гэтага часу корыстается шаленой популярностью, расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось с того, что у 1941 году Дыйор открыл свою парфюмерную краму. После она переросла в великую компанию с названием Кристиан Дыйор Парфюм. Он наладил вытворчасть духов и самым популярным стал водор Мисс Дыйор. Духи, которые пахнут любовью. Головная концепция легендарного водору. Уже у 1947 году у Парижа Кристиан представил публице знакомитую коллекцию New Look с расклешенными спадницами и подкресленным станом. Тогда послевоенный Париж был разбуранный. Это был тяжкий для Франции час. Але коллекция удыхнула у життё города новые фарбы. «Я створил жанчину-кветку», – сказал дизайнер, який допомог модницам перетвориться с боевых сябровок у вытанченных и элегантных жанчин.
0: Мода на мове.
1: Модный дом Дыйор імкліва рос. И у 1957 годе бутики были уже у Лондоне, США, Австралии, Чили, на Кубе и інших краинах. После смерти талановитого кутюрье модный дом не однойчи переживал змены. Дом узначальвали знакомитые дизайнеры, которые так само принесли неверогодный поспех бренду. А у 2006 годе начался выпуск коллекции и для мужчин. Дом Дыйор заусёды был узором классики и моды. Легендарный кутюрье подарил свету многие речи, которые на сегодняшний день лічатся звыклыми. Пышные спадницы, жакет с баской, туфли-лодочки, черный пояс, спадница оловок, сукенка у горошек. И это только частка с того, что принес свету великий кутюрье, цікавость до якого не сгасая и у наши дни. И на приконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Перед инженерами, которые победили на конкурсе разработчиков, стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать 2 центов. Хотя, на взгляд обычного человека, задача с такими условиями вряд ли выполнима. Изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка, которую назвали VidU. Она преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отходы.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося горячего влажного воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Работчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В БГТУ накануне стартовал 5-й международный молодежный экологический форум. В программе пленарное заседание, круглые столы, практические занятия, а также посещение Хатыни, Березинского заповедника и музея Великой Отечественной войны. Форум объединил молодых экологов из Беларуси и России для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем. Накануне в Беларуси отметили 5 лет с момента бессмертного подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко. 19 мая 2021 года герои вели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. В годовщину трагедии в Полоцке состоялся специальный показ фильма «Одно на двоих». После просмотра кинокартины зрители пообщались со съемочной группой фильма и поделились своими мыслями и эмоциями от увиденного. В Гродно проходит финальный этап 5-го юбилейного конкурса «Мисс Департамент охраны 2026. Белорусские женщины – это мы». В числе 16 участниц – представительницы Гомельского областного управления Александра Курилова и Виктория Якименко. Сегодня конкурсантки сдадут нормативы по огневой подготовке и пройдут тестирование по идеологической и медицинской подготовке. А уже завтра состоится финал в областной филармонии. День пионерской дружбы отметили накануне в Гомеле. В Новобелевском районе у кинотеатра «Мир» более 230 ребят получили октябрятские звездочки, повязали пионерские галстуки и стали членами БРСМ. Самых активных учащихся и вожатых отметили благодарностями и дипломами. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
8: Доброе утро, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.
10: Новости искусственного интеллекта.
11: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
12: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
11: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
12: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
13: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов 7 минут и вот прямо сейчас 17 секунд. Одна единичка лишняя, но ничего. Лишней не будет, тем более в студии я один, Артем Аникин у нас на турнире футбольном под Минском, где-то там он с детьми, понимаешь ли, футбол играет, организует и прочее, но он со мной на удаленке, так что с него завтрак и новости спорта, они у меня уже готовы. Спасибо, Артем, если ты меня слышишь. Вот мне кусочек работы все-таки вот так вот свалил на удаленку на коллегу. Да-да-да, ну у нас среда, середина рабочей недели. Это хорошо, немножечко пасмурно и тепло, и это тоже неплохо. В принципе, ловить тепло, пока оно есть. К сожалению, что-то я так смотрел. Долгосрочный прогноз, последняя неделька мая будет не такой теплой. Вот. Не зима, конечно, но на самом деле мне даже нравится. У меня горячую воду, если по расписанию отключат в конце мая, то это хорошо. И когда жарко и нет горячей воды, это намного хуже, потому что в душ ходишь по 2-3 раза в день, это грей воду и прочие вещи. А так раз в день сходил и пойдет. Вот. Ну и сегодня у нас среда, значит, это здоровая среда. Ждем гостя. Надеюсь, он никуда не уехал в командировке. Так что в последнем часе нашего выпуска обязательно будет доктор в гостях. У нас поговорим с ним о здоровом. Ну и много о чем еще вам расскажу. Например, прямо сейчас о музыке этого часа. И появится у нас сначала Teddy Swims, Mr. Know It All. Marshmallow, Dreaming.
5: Мне все же нравится жить.
4: Ох, кто бы сомневался, Мари Краймбрери, нравится жить. Джо Джонас, Work It Out. А также Love Speak, So Happy I Could Die. Ну, начнет Teddy Swims, как и обещал, мистер Know It All. Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Неожиданно, но Артем Аникин сегодня прислал мне завтрак геодезиста. Не знаю почему, но все-таки. Видимо, потому что это плотный завтрак. Если вам нужно энергией на 6-8 часов зарядиться такой и куда-нибудь уйти надолго, может быть, вдали от цивилизации, то вот для вас завтрак геодезиста. Потому что, в отличие от тех, кто в офисах работает, эти ребята постоянно в движении, с тяжелым оборудованием, тахеометры, штативы, всякие приемники GPS и прочее, прочее. Думаю, людей встречали все на улице, которые стоят, что-то там смотрят, измеряют. Это вот они, геодезисты. Так вот, несмотря на погодные условия, работают люди, и нужно, чтобы голод не отвлекал. Поэтому завтрак — это делает ставку на сложные углеводы и жиры, которые расщепляются медленно. Часто завтрак готовится так раненько утром, и потом отправляется все это в поля. Так вот, меню. Большие порции яичницы с беконом, салом или сосисками. Часто готовятся сытные каши, овсянка, гречка со сливочным маслом. Плотный перекус, бутерброды с толстым слоем сыра, колбасы или паштета. О, я немножко геодезист, такое мне нравится. Также полевой, понимаешь ли, допинг тоже можно применять. Крепкий сладкий чай или кофе. Сахар необходим для быстрой подзарядки мозга. Вот в термос. Все это дело наливаем, ну и тормозок собираем. Берут с собой горячее с лимоном и сахаром в хорошем термосе, питательные батончики, орехи или сухофрукты для быстрых углеводов, перекуса прямо у штатива. Бутерброды, завернутые в фольгу, или контейнер с домашней едой, который часто приходится есть остывший. Это Артем, видимо, из дома. Уехал и вот решил с собой все взять, чтобы ничего не покупать. Но там их кормят. Все нормально. Ну, а если вам, вот, как геодезистам куда-то надо, вполне себе достойный завтрак. Что-то мне аж есть захотелось, хотя я с утра не ем. Ничего, я потерплю, стройнее буду. А вам приятного аппетита.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 80-232-34-19-20.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Итак, что же у нас с погодой? Сначала в прошлое, как всегда, в холодные времена. Самым холодным 20 мая в Гомеле было в 1974 году. 0 градусов. Что-то который день подряд у нас. 0-0-0. Ну и ладно, пускай это будет самой низкой температурой и в те годы. Ну а что нас ждет сегодня? Сегодня, 20 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем 24-29. Все это со знаком плюс. Естественно, в этих пределах где-то прохладнее, где-то теплее. Но пока такое, что-то похожее на тропики у нас на дворе в это время происходит. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Дорожная обстановка. Перейдем к ней. И что мы имеем прямо вот на данную секунду по спутниковым и всяким системам. Начнем с Белицы. Я доехал отлично, нормально, вообще было супер. И сейчас вроде бы тоже довольно, вполне себе можно оттуда выехать. Опять же, Луговая через мост, пересечение с Барыкиной Традициональной, там светофоры и много транспорта. Так что все будет не очень быстро. А вот в объезд по Богдана Хмельницкого пока все хорошо, отлично и великолепно. Никольский переезд в обе стороны движение затруднено. И что, все что ли? Небольшая вот, опять же, светофорная история братьев Лизюковых и проспект Касри Октября пересечения. Так, даже и говорить-то больше не о чем. А вот, что-то здесь у нас с Богдана Хмельницкого в сторону Полесской пересечения, там собирается уже потихонечку. Надеюсь, это просто светофор и ничего не произошло. Но, опять же, получается, от улицы Петровского пересечения и до Полесской вот в ту сторону на Богдана Хмельницкого люди стоят. И вам придется, наверное, тоже постоять. А в остальном, прекрасная маркиза, все довольно хорошо и обычно. Светофоры. Никуда не торопимся. Везде успеваем, и будет вам счастье. И Дэя тоже будет. Красивый парень 2.0 прямо сейчас в нашем эфире.

0: У нас рекламируются все. Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: А теперь окунемся в мир спорта. Что же происходит там? А там происходит вот что. Во-первых, белорусские баскетболисты в июне проведут спарринги с командами Словении, Азербайджана и России. Также Белорусская федерация баскетбола проводили встречи, проводили представители с руководителями ФИБА, ФИБА Европа и национальными федерациями многих стран. Это на фоне того, что МОК сказал возвращать и россиян, и белорусов на международную арену. Будут обсуждать. Вроде бы там все нормально. Кстати, там судей тоже поотстраняли наших, поэтому и судей тоже вернут, не только игроков. Ну, во всяком случае, должны. Посмотрим, как оно будет. И порадуем за наших ребят, девчат и вообще за всех. Также, кто болеет за ярославский «Локомотив», тоже может порадоваться. Он этот матч очередной в финале КХЛ выиграл у моего «Акбарса». И осталось, как говорится, совсем чуть-чуть. Если «Акбарс» следующую встречу выигрывает, то будет золотая игра на победителя. Ну а если «Локомотив» следующий матч тоже выиграет, то он и станет чемпионом. Кстати, 17 лет назад в самом первом финале в истории лиги КХЛ «Акбарс» победил «Локомотив». Надеюсь, повторят. Я за «Акбарс» уже рассказывал, почему болею. Ну и «Локомотив», ну извините, трижды чемпионы КХЛ, действующие чемпионы КХЛ. Так что это вам не хухры-мухры. Ну а футбольный мир ликует. «Арсенал» чемпионом Англии стал впервые с 2004 года. 22 года не радовали они своих болельщиков чемпионством английским. Это их 14-й титул в истории. Вот, уступают они «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». По количеству титулов у этих команд по 20. Кстати, это 4-й титул «Арсенала» под руководством Микеля Артеты после Кубка Англии и 2 суперкубков страны. Так что этот тренер, я и думаю, еще продолжит свою работу. Ни у кого рука не поднимется что-то ему предъявить. Но молодцы. Тренер, видимо, взялся и довел результат. Есть, как говорится, с кем работать. Футболисты-то вполне себе, мирового уровня. Чего тут, как говорится, скрывать. Так что тем, кто болел за «Арсенал», я вас поздравляю. Кто болел за «Акбарс», как и я, сочувствую немножечко, но у нас еще есть шансы. Ну и за белорусов тоже, естественно, будем радоваться. И главное, чтобы успехи были на международной арене, чтобы возвращались не просто так, а, понимаешь ли, вот так вот. Не хотели, а мы пришли, теперь играем. Продолжаем наш эфир «Rainbow Man», «Rush of Blood».

0: Утростимуляторы.
1: Ну и в конце этого часа напоминаю, что в эту субботу, 23 мая, состоится Сожский полумарафон. Наши ребята там тоже будут на месте брать интервью, общаться с участниками и гостями, ну и раздавать подарки от нашего радио и наших партнеров. Наши партнеры — фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина, 57, Царикова, 20/3, Головатского, 136. Еще один наш партнер — кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14. И еще один партнер – цветы «Ажасминка.бай». Доставка цветов по Гомелю и области «Жасминка.бай». Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. «Жасминка.бай» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ЗИП и Быховская 112 ГРИН. А у меня еще один мой партнер по эфиру сегодняшнему из службы новостей – Андрей Баранов. Что расскажешь в следующем часе?
2: Будем гордиться. В Астане завершился международный турнир для велосипедистов, и выиграла мазырянка.
1: В Астане?
2: В Астане.
1: А она туда на велосипеде доехала?
2: Ну, наверное, так.
1: Во всяком случае, поздравляем. Это хорошо, это всегда приятно.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Камеруна Поля Бия с Национальным днем Республики Камерун. Глава государства отметил заинтересованность в углублении связей с этой страной, в том числе в торгово-экономической, политической, образовательной и сельскохозяйственной сферах. Президент подчеркнул, что Беларусь готова предложить эффективные решения для повышения уровня обеспечения продовольствием камерунского народа, опираясь на опыт реализации совместных проектов в Африке. В Барановичах почтили память летчиков-героев гвардии майора Андрея Нечипорчика и гвардии лейтенанта Никиты Куканенко. 19 мая 2021 года герои увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. У мемориала, посвященного героям Беларуси, прошел митинг-реквием. Военнослужащие 61-й истребительной авиационной базы и 116-й гвардейской штурмовой базы, представители местных органов власти и жители города отдали дань памяти военным летчикам. Сегодня датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения в районе дома номер 149 по улице Советской в Гомеле. Превышать 50 км в час не рекомендуется. Ограничение в 60 км в час будет действовать в трех местах. На 5-м километре автодороги Р-150 хутор Гомель, на 11-м километре автодороги H-4090 северо-западный обход Гомеля и в районе дома номер 113 по улице Барыкина в областном центре. Правоохранители просят водителей придерживаться аккуратного стиля вождения и избегать резких маневров и необдуманных перестроений. «Знай наших» в Астане завершился международный турнир «Силквей Сервис Астана», проходивший под эгидой Международного союза велосипедистов. Белорусские спортсмены завоевали 7 наград, 4 из которых высшего достоинства. Четырехкратной победительницей соревнований стала мазырянка Полина Конрад. Она выиграла гонку с выбыванием, скретч-гонку с массовым стартом и 2 золота в омниуме трековом многоборье. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на

0: Утро на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8:06 в студии Константин Комком. Артем Аникин только что отписался, говорит, заселились там в санаторий, Зеленый Бор. Есть даже команда из России, в общем, там детский футбольный турнир. Пожелаем всем удачи, вне зависимости от... Если детям есть чем заняться, значит, это хорошо, значит, будут чем-то заниматься под пристальным вниманием, а не где-то там, что-то там. А у нас тоже спортивное мероприятие на носу. Напоминаю, Сожский полумарафон в эту субботу, 23 мая. Будем и мы там, вот Артем Онегин как раз, Аня Смирнова, будут и не только развлекать гостей, но и брать интервью, дарить подарки, естественно, и наши партнеры, их много, поэтому о каждом расскажем. Наши партнеры — доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Еще один вкусный партнер – ресторан «Пряности и радости». Это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Гомель, улица Комсомольская, 6, телефон код 29-80-70-330. И еще один наш партнер – торговый центр «Мебельный квартал». Это торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155. Партнеры, и еще есть, обязательно расскажу. А пока о музыке этого часа, что же мы услышим точно?
5: Я газую, когда нету.
4: Точно услышим новенькое от Зиверт «Газ». Гордо, Лока-Лока. Хантрикс появится, Голден. Еще одна девушка, Полина Гагарина, «Родной».
6: Море, привет.
4: Ну, разбавит эту женскую компанию добро. Море, привет.
6: И в этой жизни точно не эксперт. Ну.
7: Все мои...
4: Ну, начнем с Зиверт. Она газует, и вы газуете. Доброе утро.
7: Замечаю, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение аренды жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Надеюсь, у вас настроение просыпается одновременно с вашим организмом, потому что бывает, организм проснулся, а настроение что-то как-то чего-то ждет. Так вот, чтобы оно поднялось, можно какой-нибудь праздник сегодня отметить. Ну, вот этот праздник отмечать не советую. Сегодня Международный день пьяницы, и тут ничего хорошего нет на самом деле. А вот Всемирный день пчел вполне себе можно отметить. Медку, понимаешь ли, чаю с медом на батон, это все. Вкусняха. Я люблю мед, но ем его довольно редко. Ну, мне как-то хватает. То, что прям ложкой вот с банки, я так давно уже прошел. Видимо, в свое время все-таки переел. Также сегодня день крепкой дружбы. Если у вас есть друзья, надеюсь, они у вас есть, обязательно позвоните им. Поинтересуйтесь, как дела от чистого сердца. Как семья, как все. Ну, а если вы общаетесь прям каждый день, то молодцы. Дружба — это вещь такая очень ценная и... Наступает время, когда друзей уже, по большому счету, если их не завел, то и завести очень трудно, практически невозможно. Так, приятели, знакомые. День, так, сегодня еще Всемирный день метрологии. Всех связанных с этим праздником поздравляем. Всемирный день врача-травматолога, всех врачей-травматологов. Тоже вам респект, особенно тем, которые меня бинтовали подозрения на перелом ноги в свое время. Фу, слава богу, оказалось, что все нормально, просто вывихнул, но прям так, забота такая была, прям аж приятно, аж меньше вавка стала болеть. День ветряных вертушек тоже сегодня. Еще Всемирный день мопсов. У кого есть мопсы, тьмокните их в их мордочку. Обожаю этих собак. Я вообще собак люблю. Небольших всякие, а мопсы и прочее, это там... Ну, у меня весь Инстаграм ими забит. Наверное, потому что частенько просматриваю. Еще сегодня Европейский день моря. Всемирный день ориентирования. День, который называется «Покажите красоту внутреннего мира». Ну, это больше такой философский. Еще сегодня Международный день красных кроссовок. Привет тем, у кого красные тяги. Всемирный день товара. Международный день средства для мытья посуды. Очень понадобится средство, когда будет отключать горячую воду. Международный день клинических исследований. И много-много чего еще в разных странах. Всего не перечислить, да и зачем. Так что каждый, думаю, найдет себе то, чем порадовать себя и своих близких, знакомых и вообще. Хантрикс продолжает эфир. Golden, поехали.

0: Твоя реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель» – время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: Ну а теперь посмотрим на жаркие цифры. В этот день, 20 мая, было очень жарко. В 1975 году, так, 74 год, 0 градусов, самая низкая. А следующий, 75-й, максимальная плюс 30, пока зафиксировано. Ну а что нас ждет сегодня? Сегодня, 20 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Минутка рекламы на Гумер-ФМ, но не той рекламы, что у нас все нормально, а маркетинга практически. Немецкий бренд очень жестко обманул своих покупателей. Компания одна немецкая показала смузи, бутылочка смузи, и на которой изображен такой милейший котенок и японские иероглифы. То есть повелись, естественно, вау. И текст на японском, и котенок, видимо, что-то очень нужное, не столько вкуса, сколько нужно. Но на обратной стороне бутылочки мощно компания прошлась по покупателям. Там было написано уже на немецком. Чтобы наш смузи стал популярным, на бутылке есть код. Давай честно, ты наверняка купил напиток не потому, что тебе захотелось клубничного матча-латте из фруктов. Мы превратили тебя в жертву маркетинга, соблазненную милотой. Это довольно крысиный поступок. Мы почти такие же манипуляторы, как и твоя вторая половинка, с которой у тебя недоотношения. Может быть, ты хотя бы сейчас научишься не судить только по обложке. Это прям жесткие слова. Я не знаю, что с этим брендом будет дальше и как там на продажах это скажется, но может, кто-то психанул из руководства, из маркетинга, наверное. Но на самом деле жесткая, но да, правда. Нарисуют что угодно и бросаются люди покупать, несмотря на начинку. Что там внутри, как, может, оно тебе вообще не нужно. Ну вот яркая иллюстрация, как работают все эти технологии на массу, на толпу, вот эту самую, которая для больших компаний всего лишь такое что-то вот. Много денежков и все. За людей-то толком никто никого не держит, опять же. Ну, тут не знаю. В принципе, то, что показали, молодцы, а то, что с ними теперь будет, я даже не знаю. Надеюсь, в суд на них никто не подаст, потому что, ну, довольно жестко все это немецкие граждане отметили и написали. Посмотрим, что будет. Увидим, если продолжение истории, как всегда, расскажу, естественно.

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить будет 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: А теперь немного про здоровье. Мы сегодня 10 минут о здоровье, надеюсь, поговорим с нашим гостем. Но пока я один, вот тут обнаружил информацию немножко жутковатую. Про клещей у нас знают все, особенно когда потеплее, теплеет на дворе, многие природы и прочее. Ну и клещи тут как тут. Оказалось, тут что в США более 450 тысяч человек страдает от синдрома альфа-гал. Этот синдром разносят гады, мелкие вот эти вот клещи, вида Lone Star Tick. И вызывает это все аллергию на красное мясо и продукты животного происхождения. В общем, альфа-гал, вещество, попадает после укуса в организм и ломает иммунитет. И с тех пор пострадавшим навсегда приходится забыть про стейки, бургеры, сыр, молоко и переходят полностью на птицу, рыбу или веганство. Ну и там сыпи, отеки, дыхание, проблемы, анафилактический шок, это уже понятно, побочка. Так что, если неудачно сходить на шашлыки, можно просто потом на эти шашлыки никогда уже не попасть, потому что будет нельзя. Я не знаю, есть ли это гадость, вот это вот Lone Star Tick в Беларуси, надеюсь, что нет. И этой альфа-галы у нас тоже не будет. Но в который раз, напоминаю, ходите на природу, да и не только на природу, там, где есть вот растения, смотрите за собой, за питомцами обязательно, потому что с питомца могут и на хозяина прыгнуть эти вот самые клещики. В общем, берегите здоровье, потому что его много не бывает, а мало, к сожалению, очень даже часто, причем вот на ровном месте. Фу, как это так? Аллергия на шашлык? Не-не-не-не, нам такого не надо.

0: реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Второй час подходит к завершению. Андрей Баранов уже в студии. Андрей, я пока буду рассказывать про мероприятие, а тебе хочешь прикол сделаю?
2: Так.
1: Открой себе на компьютере браузер любой. Открывай. И просто в поисковую строку вбей две цифры, 6-7, и нажми «Вот». А пока Андрей развлекается, вы тоже можете, кстати, это сделать. Я напомню, что у нас в эту субботу Сожский полумарафон, и мы там тоже будем, наши ребята, Артем Аникин, Аня Смирнова, развлекать, интервью брать и вообще подарки раздавать от нашего радио и наших партнеров. Продолжаем о них говорить. Наши партнеры — медицинский центр «Билсона», консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт bilsona.by. Еще один партнер – компания «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна. И еще один партнер – Городейский сахарный комбинат. Это надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место номер 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Ну что, Андрей, понравилось?
2: Надо на телефоне открывать.
1: На телефоне тоже получается. Если в Google вбить две цифры 6-7, то известный мемчик молодежный. Мир сошел с ума, ну и ладно. Он просто вот улыбает и делает хорошее настроение. Может, у кого-то оно не очень. Ну а чем ты порадуешь в следующем часе?
2: Ну вот, знаешь, это вот западные культуры, это, конечно, хорошо, но вот традиционная китайская, которая в Гомельской области будет открывать свой центр, это уже интересно.
1: О, центр китайской культуры? Слушай, это мне туда надо будет
2: сходить. Традиционной китайской медицины.
1: А, медицина даже? О, все, туда будет не пробиться. Я даже знаю, за какой категории граждан. Боже мой, не, ну это интересно. Китай, это Китай, это круто. Но об этом все в следующем часе уже узнаем более подробнее.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Глава Минстрой архитектуры Беларуси Александр Студня встретился в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковником Кемалетдином Гейдаровым. Было подчеркнуто, что отношения между странами стремительно развиваются благодаря дальновидной политике лидеров двух государств. Стороны отметили наличие большого потенциала для дальнейшего расширения связей между соответствующими ведомствами в сфере строительства и безопасности. Белорусские баскетболисты в июне проведут спарринги с командами Словении, Азербайджана и России. Договоренность об этом была достигнута руководством Белорусской Федерации баскетбола во время Генеральной Ассамблеи ФИБА «Европа» в Рейкьявике. На встрече обсуждались шаги по возвращению белорусских команд на международную арену в соответствии с решением, принятых недавно Международным Олимпийским комитетом. В частности, в ближайшее время особое внимание будет уделено работе с судейским корпусом, повышению качества работы белорусских рефери с перспективой возвращения для обслуживания международных матчей. В Беларусь прибыла делегация Ферганской области во главе с хакимом Хайрулло Базаровым. В белорусской столице гостей встретил заместитель председателя облсполкома Дмитрий Петрожицкий. Делегация примет участие в 20-м Гомельском экономическом форуме, который стартует уже завтра. Сегодня у представителей Узбекистана также насыщенная программа. Они ознакомятся с перерабатывающими предприятиями Гомельщины, а также встретятся с руководством области. Для сотрудничества нет границ. В Гомельском районе сегодня откроют Центр традиционной китайской медицины. Мероприятие пройдет по адресу поселок Чонки, 11. В программе торжественной церемонии, праздничный концерт, перерезание ленты и подписание соглашения о сотрудничестве между местным санаторием и Институтом Конфуция. Начало в 12:00. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели. Проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: Гомель ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио – это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
9: Добрым, дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
10: И стань частью нашей команды.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:07, почти 8 уже минут времени. Еще целый час «Утро-стимулятора» впереди. В студии Константин Комко. Артем Аникин передает всем привет своего спортивного мероприятия. Ему там хорошо, ну и нам тут тоже неплохо. Спорт – это всегда здорово. Физическая культура – это вообще супер. Это здоровье. Ну и о здоровом мы 10 минут в этом часе поговорим. Гость уже у нас здесь в студии разминается потихонечку. Буквально через песенку мы с ним начнем этот самый разговор про здоровье. Ну а пока напомню, что Сожский полумарафон на носу 23 мая, это уже через 2 дня. Вот о партнерах тоже в этом часе упомяну, кино посоветую, ну и еще новости будут, естественно. А пока о музыке этого часа. Новенькая Джонс Лав, я. Алекс Гаудина, I love you. Владимир Пресняков, «Выше облаков», прям стихи. Много музыки не бывает, а бывает песня Джейк Ширса «Too Much Music». А также появится Алекс Слим, «Целый мир». Сейчас откроется Джонас Лов. Я. Всем доброе утро.

0: 10 минут о здоровом.
1: А вот и они, 10 минут о здоровом. Как всегда, у нас в гостях Андрей Савостин, врач-невролог-сомнолог. И вообще, врач уже хорошо, с ним можно более профессионально на что-то поговорить. Андрей, доброе утро.
2: Доброе утро. Как раз когда ехал в машине, слушал ваш радиоэфир и заговорили о самых таких...
1: Про клеща я рассказывал, да, американских. Да, у нас таких нет, да, вроде пока?
2: Ну, на самом деле, такого вируса я не слышал. Во всяком случае, я не слышал, чтобы у нас вообще у людей как таковая аллергия на мясо была. Может, единичные случаи были, но если приехать в лес, мне кажется, свинину едят все.
1: Ну, тут надо, чтобы этот клещик укусил.
2: Да, поэтому, ну, во всяком случае, про такое как бы я не слышал.
1: Не дай бог.
2: Да, но, к сожалению, клещи на что же могут много чего интересного, на самом деле, переносить. И стоит помнить, что весна все-таки это не только шашлыки и сирени дачи, это сезон вот этих вот маленьких, как говорится, существ, которые маленькие, невидные, но проблем от них может быть действительно очень много. По всей Европе отмечается рост активности клещей из-за мягких зим и раннего потепления. Вообще стоит отметить, что у нас клещи довольно рано начинают активничать. То есть еще даже, может, немножко снег уже лежит, вот не до конца сошел, а клещи уже...
1: Закаленные как бы... у нас такие.
2: Да, закаленные, как говорится.
1: Меховые, может, у них там уже эволюционировали, у них-то типа...
2: Не знаю, они очень маленькие, сложно их рассмотреть, но на самом деле в лес надо ходить очень-очень аккуратно. Клещи могут передавать клещевой энцефалит и болезнь Лайма. На самом деле эти две болезни гораздо похуже, чем аллергия на мясо. Большие неврологические осложнения они могут давать. И поэтому от клещей нужно обязательно обезопашиваться в лесу. Поэтому многие на самом деле считают, что клещи прыгают на нас с веток. На самом
1: деле, снизу ползут.
2: Да, они ползут снизу. Никто никуда не прыгает. Они чувствуют наше тепло. Они чувствуют наш углекислый газ и начинают потихонечку к нам начинать ползти. И когда они попадают на наше тело, они начинают искать самую мягкую и самую кровоснабжаемую часть тела, чтобы туда сделать кусь.
1: Лодыжечка, животик.
2: Да, лодыжечка, животик, такие складочки, которые есть на теле.
1: Не сразу и заметишь, особенно у кого пузика.
2: Да, особенно у кого много этих складочек, или есть где-нибудь там задней части складочки, там особо можно не найти. Вот, поэтому всегда после леса надо себя обязательно обыскивать, одежда должна быть обязательно закрытая. Неважно, что вы хотите отдохнуть, подышать свежим воздухом, и вам жарко, тогда в лес не идти.
1: В лесу можно и нужно штаны в носки заправлять. Это уже, как говорится...
2: Да, это уже не мода, это рекомендация. Вот, и самое главное, когда вы нашли клеща, первое, конечно, дело, надо обязательно не паниковать, надо клеща аккуратненько доставать. И вот тут начинается такая интересная ситуация, когда люди...
1: Подсолнечным маслом, я знаю, намазать его.
2: Вот, замечательная, да, идея. Подсолнечным маслом, лаком или вообще прижечь его. Но вся суть заключается в том, что клещ дышит, грубо говоря, как бы всем своим телом. Он потихонечку оттуда берет кислород. И если ему перекрыть кислород со всех сторон, а масло это ему, в принципе, и сделает, он, конечно, может быть и выйдет из организма.
1: А вот жало?
2: А вот, нет, там или не жало, там хоботочек. Но когда, смотрите, когда вам перекрывают воздух, вы начинаете такими спазмами идти. Вот, вам
1: дергаться,
2: да, дергаться, да. То же самое и с клещиком. Он будет дергаться, дергаться, дергаться, и все, что у него есть внутри, а в слюне находятся эти вирусы, он как бы выплюнет внутри вас.
1: Мало того, что он укусил ее, и стошнит у вас, получается.
2: Да, да, да, вот. И получается, что если бы как будто бы шанс и был, чтобы клещ как бы не перенес на вас вирус, то вот этим вот маслом, лаком и всем остальным вы клещок даже поможете это сделать. Как можно клеща достать? Ну, во-первых, если прям совсем не получается, можно обратиться в травмпункт.
1: Наверное, все-таки нужно обращаться, потому что на всякий случай.
2: Ну, есть, например, некоторые люди, которые уже научились хорошо вытаскивать клещей.
1: Выкручивать как-то надо, да?
2: Да, да. То есть есть специальные в аптеке такие вот...
1: Клещиные доставалки.
2: Да, такие пластмассовые доставалки. Они сделаны такие под углом, аккуратненько под хоботок подсунули и аккуратненько покручиваем влево-вправо и достаем клеща. Либо можно это сделать ниточкой, аккуратненько за хоботок взять и аккуратненько повернуть. Причем неважно, против или по часовой стрелке.
1: У клещей часов нет, они этого не понимают.
2: Да, и стрелок тоже у них нету. И самое главное, что когда клеща вы достали, в идеале, конечно, его в баночку на влажную, на влажную, да, ватку и отвезти его на анализ в центре гигиены и эпидемиологии. Но это стоит понимать, что анализ вам не сделают прям за одну секунду. Это какое-то время, несколько дней надо. Поэтому после этого желательно обратиться к врачу, чтобы вам назначили правильную антибиотикопрофилактику. Назначаются определенные препараты. Как говорится, не могу с радио радио рекомендовать никому, потому что у каждого индивидуальный организм, есть аллергия и особенности, врач должен вам ее назначить. И потом, если результат на клеща пришел чистый, хорошо, вы подстраховались.
1: Выдыхайте.
2: Да, выдыхайте. Ну, а если что-то пришло плохое, тогда надо уже к инфекционисту и дальше разбираться. Но самая главная профилактика – это не допустить клеща попасть на ваше тело.
1: Ну да, просто если вы думаете, что это вот сейчас заморочено, и вас там до меня миллион раз кусали, ну, миллион первый может стать... А болезнь Лайма вот та же самая, да? И
2: да, болезнь Лайма...
1: Очень неприятная вещь, можете погуглить, если кто не знает. И это на всю жизнь уже.
2: Да, это на всю жизнь, и особенность укуса клеща идет, что даже, например, может быть такое, что вы не заметили, он мог у вас как бы присосаться, спокойно побыть и отвалиться. А болезнь Лайма — это такое вот красное пятнышко, которое постепенно начинает расти. И если это пятнышко есть, то даже независимо ни от чего, знаете, не знаете, был, не был клещ, обязательно идите к инфекционисту для диагностики. Ну, ладно, давайте уйдем с леса, не будем уже...
1: Да, сильно пугать. Что-нибудь более позитивное...
2: Да, что-нибудь позитивное, но, опять-таки, тоже есть нюанс. Значит, с леса мы приходим куда? В офис, в машину, обязательно дует холодненький кондиционер.
1: Ой, летом, да, на улице печка, заходишь в помещение, тут прохлада, и у меня практически, уже извините за такую физиологическую подробность, сопли каждое лето.
2: Ну, это понятно, первое переохлаждение, и второе еще может и шею защемить от этого. Или какой-нибудь
1: знаю
2: часть...
1: Знаю таких людей.
2: Да, вот, развивается так называемый миозит, воспаление мышечной ткани. Это происходит из-за чего? Из-за того, что мышцы переохлаждаются, они не успевают перестроиться. Мы не сделаны для того, чтобы переходить из одной температуры в другую, очень с резкими перепадами. Поэтому для того, чтобы этого не было, надо помнить главное правило. Температура кондиционера должна быть на 6-7 градусов ниже, чем на улице. То есть, если на улице было 30...
1: То 23.
2: То 23 или 24, ниже. Да, никак не 16.
1: О,
2: возможно, да. Ну, просто обычно мы приходим, включаем сразу кондиционер на максимум прохлады, или на минимум, не знаю, как правильно сказать, там 16-17 градусов, на улице было 35, вот мы посидели, организм не успел перестроиться, и вот вам, пожалуйста, сопли, кашель, защемило шею, спину, и как будто бы зря
1: сходили. А как же контрастный душ? Он по-другому работает? Тоже холодно.
2: Ну, контрастный душ, во-первых, это короткими путями. Так? И во-вторых, контрастный душ потихонечку закаляет. Вот. А теперь, внимание, вопрос. Как часто вы делаете контрастный душ?
1: Ответ – я никогда.
2: Ну вот, поэтому, когда весь год вы не приучали организм к резким перепадам температуры, и тот вдруг так вот,
1: Только когда горячую воду отключают, я как-то помылся под холодной, и потом... Ой,
2: поэтому
1: хорошо.
2: потихонечку надо привыкать к холодному. И тогда действительно все будет, ну, становиться объективно хорошо. Ну и гораздо лучше. Так, что еще? Вот наступает весна. Казалось бы,
1: уже
2: солнце...
1: Уже лето скоро.
2: Ну, уже-то наступила весна.
1: Да, да, да.
2: Ну, лето, весна, пока у нас такое как-то сложно. У нас
1: тепло
2: довольно...
1: назовем это.
2: Да, да. Казалось бы, солнце, тепло, птицы, живи, высыпайся. А некоторые начинают спать почему-то хуже. Ну, во-первых, становится длинный световой день, мозг чувствителен к свету. Если вечером много яркого света, особенно от экранов, то вот они не вырабатываются.
1: Бывает душновато.
2: Душновато, да. Во-вторых, скачки режима. Мы весной, летом начинаем что делать? Ложиться позже, начинаем дольше гулять, сидеть на балконе до ночи, потому что хорошая погода. И вот так в час ночи такие, надо же спать было, ложиться.
1: В три вставать уже.
2: Да, и получается, что вот мы так вот ложимся, плюс это вот жара, плюс душная спальня, плюс какие-нибудь, не знаю, там тревожности, плюс мы переутомились. И вроде бы и поспали суммарно 8 часов, но просыпаемся, как будто, не знаю, всю ночь вагоны разгружали. Знаете, как это есть шутка, что да, до определенного возраста всю ночь не спал, а на утро пришел, как будто выспался, да, а потом всю ночь поспал и пришел, как будто всю ночь гулял. Вот, поэтому, чтобы этого не было, у вас должна быть прохладная спальня, проветренная. Она должна быть затемненная.
1: У меня всегда затемненная летом.
2: Вот, замечательно. Должно быть стабильное время подъема. То есть вот встаете вы
1: тоже
2: там...
1: Тоже стабильно, да, 6 утра.
2: Ну, вам-то хорошо, программа вас заставляет. Вот, причем это стабильное время подъема даже в выходные дни. То есть как бы...
1: А тут уже без будильника организм... Я в отпуске недели две отхожу, просыпаюсь без всяких будильников.
2: Отвыкаешь от режима, потом входишь в рабочий. рабочий режим, да. И меньше яркого света ночью. Итак, света много днем, плюс еще добавляем его ночью, и тогда, если вы все это вот сделаете, ограничите, будете жить по режиму, вечерние прогулочки, то я думаю, что все будет с вашим сном становиться нормально. Единственное, что я думаю, каково людям, например, которые там вот в Питере, да, у них же белые ночи.
1: Нет, я тебе скажу, я жил в Якутии, вот там белые ночи. А в Питере, по сравнению с нашими якутскими, это так...
2: Ну, вот поэтому. Ну, а как вы справлялись? Заклеивали окна?
1: Нет, зачем? Спали, да и все, это ж привычка.
2: Ничего себе.
1: Ну, там белые ночи, вот как сейчас, вот когда солнце спряталось за тучки, вот тебе, пожалуйста, ходи газеты читай. Я гулял ночами, летом. Ну, был в школе, чего мне.
2: А утром что делать?
1: Утром спал. Такие вот дела.
2: То есть и холодно, и режим сбитый.
1: Летом там очень жарко.
2: Там очень жарко?
1: Там 40 и... Так что да, а зимой?
2: Так что у нас, оказывается, очень хороший-хороший климат.
1: Мы живем практически в раю. Осталось буквально 10 секунд. 10 минут пролетели у нас со здоровьем. Андрей Савостин был у нас в гостях, как всегда. Врач-невролог, сомнолог. Андрей, спасибо за то, что приходишь.
2: Хорошего дня, будьте здоровы.
1: Ну, а тебе удачи, здоровья твоим пациентам.
3: Музыка твоей страны.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Погодушка, погода ты наша. Что сегодня 20 мая? А сегодня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну, сегодня будет рекомендация фильма, который еще даже практически да и не снят. Просто тут появилась информация, которая, ну, многих порадует. Тех, кто особенно любит мультфильмы «Рик и Морти». Так вот, по «Рику и Морти» снимут кино, продолжает экранизации Голливуд. Деньги надо зарабатывать, а идей-то новеньких пшик. Поэтому берут то, что хорошо зашло, и как-то это пытается переосмыслить, что ли. Так вот, Warner Brothers проект с реальными актерами, говорят, запускает. Причем режиссером выступит Джейкоб Хэр, который ранее создавал эпизоды культового мультфильма. Дату премьеры не назначили пока что, но, я так думаю, назначат. И обязательно об этом я расскажу. Хотя, на самом деле, если кто не знает, там же герои взяты с «Назад в будущее» профессора и Марти Макфлая. Вот. И главные роли там играл Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд, этого профессора. Но так как Кристофер Ллойд уже довольно старенький, вряд ли он потянет кино, хотя, ну, не знаю, он уже, ну, реально просто уже возраст такой, что трудно ему сниматься. Он сейчас там где-то снимается в фильмах, но уже не такой активный. Кто его заменит? Я лично никого другого в этой роли не вижу, как и Майкл Джей Фокс тоже не сможет по понятным причинам. Вот, поэтому не знаю, что там получится, но, наверное, порекомендую на будущее. Можешь себе галочку поставить в лист ожидания где-нибудь. Но я лично гляну. Мульт мне, ну, такое себе, не шедевр лично для меня, опять же. Ну, а многим очень даже нравится. Посмотрим, что из этого получится. Время покажет.

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Лучшая не краина.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Опять эти ученые не дают покоя. Вот кто им деньги вообще платит и за что? Вот расскажите мне, ну я не про всех говорю, про конкретных. Вот два исследования расскажу. Первое исследование в Массачусетском институте. Казалось бы, в США денег не то что много, они сами их печатают, так что могут себе позволить все что угодно. Вот позволили, провели исследование и выяснили, что, о ужас, много денег – единственное лекарство от депрессии. Эксперты отмечают, что депрессия чаще всего возникает как реакция на постоянный стресс, бедность и чувство небезопасности. И когда человек перестает выживать, получает возможность нормально отдыхать, питаться и не бояться за завтрашний день. Психика начинает восстанавливаться естественным образом. Ну, молодцы исследователи, что дошло до них, что много денег – это лекарство от депрессии. Ну, в каком-то смысле, ну, от депрессии, наверное, да. Счастье, может быть, особо не принесет, но проблем будет гораздо меньше. А вот другие ученые нашли, вот мне нравятся вот такие исследования. Мне кажется, они ради этих исследований только исследования и начали. Уже извините за много слов одинаковых. Без обнимашек ваш организм страдает. Вот так вот. Опять же, нашли связь между тактильным контактом, стрессом, воспалением и психическим состоянием. Короче, вот что я вам скажу, граждане, заграничные ученые. Когда у тебя много денег и обнимашек у тебя, мне кажется, просто тоже может быть вполне себе больше. А если у тебя просто обнимашки, еще и деньги есть, то вообще хорошо. Так что желаю всем и того, и другого, и побольше. Но в разумных пределах. Главное человеком оставаться.

0: Реклама на радио.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И все хорошее когда-нибудь заканчивается, и даже утро-стимуляторы. Но перед тем, как попрощаться, напомню про наше мероприятие. Сожский полумарафон 23 мая. Наши. Почему? Потому что оно... мы там тоже будем присутствовать. Артем Аникин, Аня Смирнова, развлекать непришедших людей, брать интервью и раздавать подарки, конечно же, от наших партнеров и нашего радио. Наши партнеры – магазин цветов Black Rose. Подарить праздники хорошее настроение легко с Black Rose. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Rose – подари настроение. Телефон доставки плюс 375-25-613-52-56. И еще один наш партнер – MiBuy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В MiBuy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy. Ну а Андрей Баранов тоже на низком старте уже, правда, не на сожский полумарафон, а на новости в следующем часе. Андрей, просвети, приоткрой, так сказать, завесу тайны, чем будешь удивлять, рассказывать.
2: Легализуем самовольно занятые земельные участки.
1: О, пойду занимать, или это сейчас не прокатит, если нет. Я сейчас займусь. Сейчас уже нет, да? Хорошо, ну а те, кто заняли чуть раньше, я так понимаю, там есть какой-то временной промежуток, для вас информация будет очень даже полезная. Сам знаю, с таким сталкивался, это дело такое. Ну а с вами был 3 часа, Константин Комков, всем отличного настроения, хорошего дня и услышимся завтра.

0: в Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко направил председателю Национального собрания Республики Камерун господину Теодору Датоо поздравление с Национальным днем Республики Камерун. Парламентарий выразил уверенность, что сотрудничество по линии парламентов стран будет способствовать реализации потенциала двусторонних отношений. Игорь Сергеенко пожелал камерунскому народу мира и стабильности. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Сотрудники МВД заблокировали 42 фишинговых интернет-ресурса, 31 иностранный платежный реквизит злоумышленников и приостановили операции по 180 счетам. Оперативники задержали 4 курьеров-аферистов, у которых изъяли более 110 тысяч рублей. МВД напоминает, при подозрительных звонках нужно сразу прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. До 2028 года можно легализовать самовольно занятые земельные участки. Для этого нужно подтвердить, что участок был занят до 1 сентября 2022 года, в том числе с помощью фотографий или снимков геопортала. При оформлении предусмотрена рассрочка оплаты с минимальными процентами, а госучреждения и бюджетные организации от оплаты освобождены. Также можно будет легализовать нестационарные объекты, ларьки и киоски. Кроме того, прописан порядок легализации участков для личного подсобного хозяйства и огородов. В рамках рабочего визита на Гомельщину начальник департамента охраны генерал-майор милиции Александр Шепелев посетил областное управление охраны. Здесь идет реновация административного здания. В этом году уже отремонтировали третий этаж, лестничный марш, стенды, кабинеты бухгалтерии и отдела милицейской военизированной сторожевой охраны. Александр Шепелев положительно оценил ход работ и подчеркнул важность продолжения реновации для создания современных условий службы сотрудникам. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чудо-техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
2: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменой.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: 20 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не смогла пройти квалификацию второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В своем стартовом поединке на кортах Ролан-Гаррос белоруска уступила латвийской теннисистке Дарье Семенистой 4-6-0-6. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко стартует в столице Франции с 1-64 финала, где ее оппоненткой будет одна из победительниц квалификации. Ярославский «Локомотив» захватил лидерство финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги 26 года против «Акбарса». После 4 матчей финала в серии установилось равенство. Пятую игру принял Ярославль. Ключевым в поединке стал отрезок в середине второго периода, когда хозяева отличились дважды за 1.5 минуты. В заключительной трети Байрон Фрес оформил дубль. Гости ответили голом престижа. Встреча в итоге завершилась со счетом 4-1. Шестая игра состоится в Казани 21 мая в случае победы «Акбарса». Команда вернулся в Ярославль на решающий 7-й матч 23 мая. Баскетболистам питерского «Зенита» осталось выиграть один матч для выхода в финал единой лиги ВТБ. В четвертой игре полуфинальной серии, состоявшейся в Санкт-Петербурге, «Зенитовцы» победили «Казанский Уникс» с результатом 81-77. Счет серии стал 3-1, и теперь в случае успеха в игре 22 мая в Казани «Зенит» станет первым финалистом нынешнего сезона. В золотой серии прошлого сезона ЦСКА выиграл у «Зенита» 4-2. А в матчах за бронзу «Уникс» был сильнее «Локомотива» Кубани. На этом у меня все с новостями спорта. Вас знакомил Андрей Баранов.

Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: реклама на радио.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Гучение краины.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Ташкенте прошло 12-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Белоруссией и Узбекистаном. Белорусскую делегацию возглавил Юрий Шулейко. На встрече отметили, что в прошлом году товарооборот между странами достиг рекордного уровня, а в первом квартале 26-го рост продолжился. На заседании определили задачи по развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации сотрудничества в промышленности, АПК, транспорте, логистике и других сферах. Яровых культур в стране посеяно на площади 2 миллиона 187 тысяч гектаров. Такую информацию сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Вклад Гомельской области – 371 тысяча гектаров, что составляет 89% от плана. Органических удобрений под яровой сев внесено более 46 миллионов тонн, что составляет 84% к вывезенному. На Гомельщине прошел областной день охраны труда. Площадкой стало Гомельское управление магистральных газопроводов предприятия «Газпромтрансгаз Беларусь». Специалисты по охране труда из организации региона посетили учебные классы, цеха, спортивный зал и зону отдыха, а также знакомились с выставкой техники и современных средств индивидуальной защиты. В ходе мероприятия гостям продемонстрировали, как на предприятии создают комфортные и безопасные условия труда. На пленарном заседании зампредседателя облсполкома Дмитрий Олейников призвал руководителей предприятий вводить жесткие правила для предотвращения несчастных случаев на рабочих местах. Сегодня отмечается Всемирный день метрологии. Это профессиональный праздник тех, кто стоит на страже точности и надежности. Благодаря труду метрологов, инженеров, испытателей и специалистов по стандартизации, сегодня во всем мире используются универсальные стандарты – метр, килограмм и секунда. Гомельский городской совет депутатов выражает искреннюю признательность профессионалам, чья кропотливая работа обеспечивает точность измерений, качество продукции и безопасность процессов в самых разных сферах. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Норовля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Детство тех, кто родился в 80-х, нельзя было представить без этих классных персонажей. Я сейчас говорю про вымышленную команду из 4 антропоморфных черепашек-подростков, названных в честь художников эпохи Возрождения, которых обучала боевым искусствам крыса-сенсей. Да, вы все правильно поняли, речь идет о черепашках-ниндзя-мутантах. Ну или просто о черепашках-ниндзя. Они живут в канализации Нью-Йорка и сражаются с мелкими преступниками, злыми повелителями, мутировавшими животными и инопланетными захватчиками, пытаясь оставаться изолированными от общества.
0: Олдскулы свело.
2: Предлагаю вспомнить главных героев. Леонардо – тактичный смелый лидер и преданный ученик своего сенсея. Леонардо носит синюю маску и владеет двумя длинными острыми, как бритва, мечами. Микеланджело – спокойный и раскованный шутник. Он носит оранжевую маску и владеет парой нунчаков, а также обладает невероятной любовью к пицце. Рафаэль – самый плохой парень в команде, носит темно-красную маску и владеет парой сай. Донателло – ученый-изобретатель, пожалуй, наименее жестокая черепаха, предпочитающая использовать свои знания для разрешения конфликтов. Он носит фиолетовую маску и владеет посохом Бо. И, наконец, Сплинтер – крыса-мутант сенсей черепашек и их приемный отец. Кстати, когда я слышу про черепашек-ниндзя, у меня в голове сразу же возникает легендарнейшая заставка из этого мультсериала. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Ура! Водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Двадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры: компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель FM» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! I've been

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Устройства по отслеживанию состояния здоровья пользуются огромным спросом, особенно если они портативны и легки в применении. Французская компания Wissings представила свое новое устройство U-Scan. Это портативный анализатор мочи, который крепится в унитазе. Гаджет призван выдавать свои суждения о вашем питании, выявлять дегидратацию организма, циклы овуляции, а также оценивать уровень метаболизма и витамина С. Все результаты он отправляет по Wi-Fi в специальное приложение, в котором будут храниться все эти данные. Раз в 3 месяца придется устройство заряжать по Type-C и менять картридж-анализатор. Отмечается, что один такой картридж рассчитан на 100 применений.
2: Техно-джунгли.
1: Многие эксперты сходятся во мнении, что устройство имеет право на жизнь. Ведь данный девайс сертифицируется и медицинскими работниками, однако он не заявляется как медустройство. А это значит, что он пополнит вашу коллекцию умных девайсов. Заявленная цена данного устройства 500 евро, а также 30 евро за один картридж. Но продукт новый, и если его продажи взлетят, то наверняка появятся более доступные и продвинутые варианты. А пока будем ждать и смотреть, что из этого получится. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Реклама на радио. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомели полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Беларуси проходит республиканская военно-прикладная игра «Прорыв». К участию приглашаются студенты очной формы обучения вузов страны. Отборочные этапы внутривузовские областные завершатся в мае, а финал состоится в июле в Брестской крепости на базе Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. В программе «Штурмовая полоса», «Снайперский рубеж», «Тактическая стрельба», «Оператор БПЛА» и «Интеллектуальный турнир». 850 бюджетных мест выделено в ведущих вузах Беларуси для российских абитуриентов. В этом году граждане России могут стать студентами 30 университетов Беларуси. Для абитуриентов предлагается 131 специальность. В приоритете инженерно-технологический профиль, IT-сфера, педагогика и сельское хозяйство. Депутаты Гомельского городского совета депутатов сегодня проводят единый день депутата. Народные избранники запланировали встречи, прямые телефонные линии, прием граждан в границах избирательных округов. Подробная информация размещена в графике единого дня депутата. Представители Гомельской кондитерской фабрики приняли участие в контактно-кооперационной бирже с компаниями провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Мероприятие было организовано Белорусской торгово-промышленной палатой. Фабрика представила широкий ассортимент своей продукции, провела дегустацию кондитерских изделий и познакомила представителей китайского бизнеса с возможностями предприятия в сфере производства сладостей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17, телефон 029-395-22-42.
5: Гомель, внимание! 23 мая – масштабное спортивное событие города – Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками, прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: С вами Олеся Василькова. 12 часов 12.06, если быть точной. И это значит, что начинается мой дневной эфир. 3 часа буду вместе с вами вас развлекать. И классные треки, между прочим, ставить тоже. А еще в следующем часе у меня снова розыгрыш. Порадую вас. Будет мероприятие скоро у нас. Ночь музеев 2026. Поэтому приглашаю всех. Ну а кто будет участвовать, тот может выиграть 2 билетика. В следующем часе буду разыгрывать. Ну а пока о музыке, Xy впереди, Easy. Лето, Леша Свик и еще его команда «Не вспоминай трек».

música Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Еще одна новиночка от Полины Гагариной «Твоими руками». А в конце часа «Маршмеллоу» и «Кен Браун» «My Zito». Саша Санта прямо сейчас вместо тысячи. И наш вайбер, вам напомню, плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите приветики.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
8: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
9: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

Ну, а теперь хочу вам рассказать про партнеров выездного эфира, который посвящен Сорскому полумарафону. 23 мая состоится же в эту субботу. Наш партнер – это фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Царикова 20/3 и Головатского 136. Еще один партнер – это кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – это просто, по-домашнему и вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.

0: выпуск новостей искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Гороскоп за минуту.
1: Что нам рекомендуют звезды на сегодня? Рассказываю. Овны, сегодня вам особенно повезет в спонтанных решениях. Тельцы, терпение поможет получить даже больше, чем вы рассчитывали. Близнецы, кто-то поделится с вами очень полезной информацией. Раки, домашняя атмосфера станет главным источником сил и вдохновения. Львы, вас ждет возможность проявить лидерские качества, поэтому действуем. Девы, неожиданная похвала заметно поднимет вам настроение. Весы, день хорош для новых знакомств и легкого флирта. Скорпионы, ваш опыт поможет избежать серьезной ошибки. Стрельцы, сегодня полезно довериться случаю и немножечко отпустить контроль. Козероги, ваши усилия начнут замечать даже самые строгие критики. Водолеи, вас ждет разговор, после которого намного вам станет проще. Рыба, хорошее время для творчества и каких-то необычных идей. Это был гороскоп на сегодня, 20 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Бежим вместе, вместе с нашими замечательными партнерами. Цветы от jasminka.by. Доставка цветов. Сухие цветы, эксклюзивное предложение, индивидуальный подход. jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. Еще один наш партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.by и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 73 13.

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Ну что, у нас есть новиночка от Полины Гагариной, называется «Твоими руками». Эмоциональный такой сингл. Она, кстати, его выпустила в свой день рождения, 27 марта. Песня, знаете о чем? О сложных отношениях. Ну да, о чем нам еще петь? Вообще, мне больше нравятся позитивные песни, конечно, но такие тоже должны быть. Давайте оценим новинку от Полины Гагариной.

еще поговорим о наших партнерах, которые посвящены Сожскому полумарафону 23 мая. Он состоится. Это Mi Buy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mi Buy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: 12:58 на часах. Андрей Баранов уже прилетел буквально в студию, потому что он хочет поделиться новостями. Привет, Андрей.
1: Всем крепкого здоровья. Информация будет про оздоровление.
0: Угу.
1: Вот, ну и расскажу, что сегодня у нас есть гости из Узбекистана, которые завтра примут участие в Гомельском экономическом форуме.
0: Отлично, хорошие новости, об этом не только Андрей расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Сегодня в ВГУ проходит педагогический форум «Маршрут успеха» для будущих абитуриентов. Участники узнают о педагогических специальностях, условиях поступления и карьерных перспективах выпускников. В программе консультации приемной комиссии, общение с деканами и студентами, экскурсии по лабораториям и музею землеведения. Льгота на зачисление без экзаменов предоставляется победителям областных олимпиад, обладателям медалей и выпускникам педагогических классов. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко встретился с директором Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадием Балбатовским. В центре внимания оздоровление детей в летний период, развитие детских и реабилитационно-оздоровительных центров на Гомельщине. Также на встрече обсудили укрепление материально-технической базы здравниц юго-восточного региона. Делегация Ферганской области посетила Красный берег. В рамках официального визита в Беларусь делегация из Узбекистана во главе с Хакимом Хайрулло-Базаровым побывала в Жлобинском районе. Гости совместно с первым заместителем председателя Гомельского облсполкома Дмитрием Петрожицким и председателем Жлобинского райисполкома Сергеем Ярцем возложили цветы к мемориальному комплексу детям жертвам войны, а также ознакомились с историко-культурным наследием Красного берега. Представители Узбекистана примут участие в 20-м Гомельском экономическом форуме, который стартует уже завтра. Стимул для роста и безопасности. Накануне на площади Ленина в Гомеле прошла торжественная церемония. 28 сотрудников департамента охраны получили ключи от арендных квартир. На церемонии вручили погоны новых специальных званий, а также благодарность облсполкома и УВД. И отметили отличившихся при несении службы в праздничные дни. Начальник департамента охраны генерал-майор милиции Александр Шепелев отметил, что это событие станет стимулом для дальнейшего профессионального роста и укрепления безопасности в регионе. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Ну, красивая песня, красивая. Это Сережа Лазарев, «Компасы». Надеюсь, вам тоже такое заходит. С вами Олеся Василькова. 20 мая. Сегодня 13.07 на часах. Это значит, что эфир продолжается. И в этом часе я буду разыгрывать билетики на мероприятие «Ночь музеев 2026». Поэтому слушаем эфир внимательно и, конечно, участвуем. Это время лет. «Солнце до рассвета» послушаем очень скоро. Елена Терлеева. Наше солнце до рассвета, и снова до утра. Также Робин Шульц и «Шу» впереди «Love Tonight».

Также послушаем Pussycat Dolls Club Song. Ну и сразу записываем номер Вайбера. Плюс 375-29-34-11-34-8. Это для ваших приветиков.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты, нужно покупать.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Мировое время.
1: Ну, а сейчас мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Многие жители Индии, которые путешествуют в поездах, покупают на станциях свежие очищенные огурцы, потому что это легкая закуска и вкусная. Но недавно на одном вокзале произошел скандал. Там сидели женщины, которые, торгуя огурцами, обмакивали их в жидкость зеленого цвета. Подкрашенные овощи выглядели более свежими и привлекательными. Это очень возмутило очевидцев, и подключили полицию. 9 торговок были задержаны. Ну а что до подозрительной зеленой жидкости, то анализ показал, что это вода с пищевым красителем, который используется в кондитерских целях. Ну, в общем, не надо так все равно делать. Ну, а в Индии сейчас 15 часов 51 минута. А в области Абай в Казахстане на заслуженный отдых проводили опытного служебного пса по кличке Джон. За 8 лет и 7 месяцев службы он принял участие в раскрытии 160 преступлений и помог найти 51 без вести пропавшего человека. Все эти годы он работал вместе со своим напарником, кинологом, старшиной полиции. Они выезжали на поисковые операции, проходили километры по следу и участвовали в раскрытии преступлений различного характера. Ну а Джон давно стал не просто служебной собакой, а частью команды. Ну а после завершения службы кинолог решил не расставаться со своим четвероногим напарником и забрал Джона домой. Ну, это решение прекрасное. А в Казахстане сейчас 15 часов 22 минуты. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Голоса Беларуси.

Я свои обещания выполняю, поэтому буду разыгрывать пригласительные на две персоны на мероприятие «Ночь музеев 2026». Итак, сразу давайте запишем номер Вайбера. Плюс 375-29-34-11-34-8. Туда можно присылать свои правильные ответы. Ну а вопросик слушаем внимательно. Значит, это мероприятие вообще, в принципе, началось не так давно, в 97-м году. Тогда один европейский город решил, почему бы не впустить людей в залы, когда на улице стемнело. И в ту первую ночь в акции участвовало всего 18 музеев, ну а сегодня их уже тысячи по всему миру. Итак, вопрос, внимания: какой же город стал родиной этой традиции? Где впервые было проведено это мероприятие «Ночь музеев» в 97-м году? Пишите свои правильные ответы на наш Вайбер. Плюс 375-29-34-11-34-8. Кто первый правильно напишет, тому и достанутся классные билетики на это мероприятие.

0: У нас рекламируются все.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
7: Ну и подробнее о наших партнерах. Это ресторан «Пряности и радости». Самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Код, номер телефона 29-80-70-330. И еще один партнер – это «Мебельный квартал». Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155. Давай.

0: Ну что, ждете итогов розыгрыша? Я знаю, что ждете, особенно те, кто писали. Спасибо большое за то, что участвуете. Напомню вопрос. Нет, сначала напомню, что мы разыгрываем. Билеты на мероприятие «Ночь музеев 2026». Вопрос у меня был такой. «Ночь музеев» впервые появилась в 97 году, и тогда один европейский город решил, почему бы не впустить людей в залы, когда на улице стемнело. И в ту первую ночь в акции участвовало всего 18 музеев, а сегодня их тысячи по всему миру. И я у вас спрашивала, какой же город стал родиной этой традиции. Да, практически все написали правильно. Это Берлин. Но первой была Людмила. Последняя цифра номера. Сейчас скажу 0104. Людмила, я вас поздравляю. Сможете сходить на такое шикарное мероприятие. Сейчас напишу, как можно забрать свои пригласительные. Ну, а всем огромное спасибо. Розыгрыши еще будут впереди. Ну, правда, не сегодня у меня. Но, тем не менее, слушайте Гомель FM.
1: Голоса Беларуси. Тихо.

0: Кеша, ТикТок, ну а сейчас о новостях, о серьезном. Андрей Баранов нам что-то поведает.
1: Давай все-таки порадуемся сначала за наших девчонок, волейбольную команду «Надежда», которая победила в 35-м чемпионате Беларуси среди женских команд по волейболу.
0: Супер, хорошие новости, об этом и не только Андрей расскажет в новостях очень скоро. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: Family. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов Беларуси Ибрагимом Салимом Мохаммедом Аль-Мушарахом. Стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности, включая борьбу с транснациональной преступностью и противодействие терроризму. Наше ведомство готово содействовать обучению кадров для силовых структур этой страны. Посол подтвердил участие команд в открытом турнире по тактической стрельбе в Беларуси в июне, который посетит дипломат в качестве почетного гостя. Завтра единый день информирования. Основная тема – тренды и новые направления развития туризма в Беларуси. Материалы для проведения размещены на сайте райисполкомов в разделе «Единый день информирования». На вопросы жителей Светлогорска ответит член Совета Республики Екатерина Зинкевич. Завтра проведет прием граждан в здании местного райисполкома. Пообщаться с сенатором можно будет с 12 до 13 часов. Всех желающих ждут по адресу: площадь Центральная, 1, кабинет номер 22. В Гомеле чествовали волейбольную команду «Надежда», победительницу 35-го чемпионата Республики Беларусь среди женских команд первой лиги по волейболу. Торжественная церемония прошла в областном объединении профсоюзов. Спортсменок поздравили председатель объединения Елена Кличковская и председатель областной организации отраслевого профсоюза Александр Василенко. Все члены клуба «Надежда» удостоены благодарности Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, а также получили памятные сувениры. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Категория программы 16+.
2: Встречай день с нами.
3: И да, встречаем день вместе с нами, в частности, со мной, конечно же. Это Олеся Василькова. Впереди целый час у нас будет русских треков. Я очень его люблю, потому что русские треки я обожаю. Ну, давайте к этому и перейдем. Романтичный Сократ, оставайся со мной.
4: Маяки кораблям светят даже в бессонные ночи.
3: Красивый ремикс от Леши Свика «Замок» из

в конце часа Мари Краймбрери. Давай не ждать. Завтра звезда под блеском глаза всех побеждать, встречать закат. Ну а кто хочет передать привет или поздравление, пишем на наш Viber 29 код 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Музыка твоей страны.

что, поговорим о Сожском полумарафоне, который состоится 23 мая. Гомель-ФМ также будет там присутствовать, раздавать подарки от нас и наших партнеров. Медицинский центр Белсуна, консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsuna.by. Еще один наш партнер — это компания «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяет тысячи семей. «Санит» — это стандарт качественного сна.

0: Твоя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: И о звездах лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков заявил, что мечтает о шестом ребенке. Ну ничего себе, я мечтаю о шестом ребенке. Почему бы и нет? Хорошая мечта, говорил он на одной из пресс-конференций. Он еще отметил, что человеку важно мечтать, потому что жизнь без мечты невозможна. Даже если у тех, у кого кажется, есть все равно есть мечты. Пусть простые и приземленные, но, в общем-то, не бойтесь мечтать, и это главное. Я полностью согласна.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
1: О партнерах подробнее. Магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение очень легко. С Black Roses. Свежие букеты, честная цена и индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Roses. Подари настроение. Телефон доставки плюс 375 25 613 52 56. И еще один наш партнер – это Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: У нас рекламируются все.
8: Смотри,

Ну что ж, теперь о звездах. Анна Семенович ответила всем хейтерам и говорит, что зависть и негатив к окружающим в первую очередь разрушает самих же злопыхателей. Ну да, есть такое. В соцсетях она регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Обсуждает и личную жизнь, и внешность, и творчество, что только не обсуждает. И иногда Семенович отвечает им с иронией и юмором. Зависть и негативизм к другим людям убивает их самих, но не меня, заявила она. Но еще говорит, что обычно не читает неприятные комментарии и реагирует на них лишь в крайних случаях. Это вообще правильно. Лучше стараться не обращать на это внимания.

0: Реклама на радио. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Мое сердце фавела, самые темные джунгли.

0: все в порядке у королевы. Ну, это я про себя. Такая скромная. Это Александра Воробьева, ход королевы. Андрей Баранов тоже пришел, вот улыбается. Мне новости подготовил, да?
1: Хорошо, ход королевы это как-то по-величественному.
0: Да.
1: Вот это о победе. Поэтому пожелаем сегодня, чтобы гомельские гонболистки одержали победу. Они встречаются с Бентоубилазом.
0: Ой, прекрасно. Я уверена, что все будет в порядке и победа за нами, так сказать. Майли Сайрус, Secrets сейчас на Гомель FM. Ну, а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся уже завтра в 12. Всем хорошего дня.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Министр МЧС Вадим Синявский провел встречу с послом Исламской Республики Иран Беларуси Алиризой Санией. Главной темой стало обсуждение вопросов гуманитарной помощи Ирану. Были согласованы состав груза, порядок и сроки его доставки. В составе помощи – каркасные палатки, кровати, одеяло, а также 32 наименования медицинских товаров общим весом 6 тонн. Стороны также уделили внимание расширению белорусско-иранского взаимодействия в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая подготовку квалифицированных специалистов в этой области. В Смоленске пройдут парламентские слушания молодежной политики в союзном государстве. Завтра состоятся слушания о развитии молодежной политики в союзном государстве. Участие примут представители Минобразования Беларуси, Миноборнауки России, Росмолодежи, Посольства России в Беларуси, вузов и молодежных объединений. 22 мая запланировано заседание молодежной палаты при парламентском собрании. Участники подведут итоги, а также обсудят форум «Великое наследие. Общее будущее». Медиапространство «Школа молодого политика» открыли в Корме. Участие в мероприятии приняла член Совета Республики Екатерина Зинкевич. Участники школы – молодые люди, готовые брать на себя ответственность за развитие своего региона. Их коммуникация с властью даст возможность инициировать новые проекты и реализовать их. Медиапространство открыто благодаря победе в конкурсе второго форума «Гражданских инициатив». Сегодня может определиться победитель женского чемпионата Беларуси. В Гомеле состоится гандбольный матч между командами «Гомель» и «БНТУ БелАЗ». Игра пройдет по адресу улица Ирининская, 16/2. Болельщики смогут лично поддержать свои команды и увидеть напряженную борьбу за победу. Начало в 19:00. Для тех, кто не сможет прийти на площадку, будет организована онлайн-трансляция. Посмотреть матч можно будет на «Спорт-ТВ-бай» и «Handball.бай». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: shine bright like a diamond.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подорожье.
3: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Не хлебом одним живет человек. Коли душа хоче докрануться до пригожого, можете смело накеровываться у картинную галерею Гавриила Харитоновича Ващенки. Гэты утульный двухповерховый особняк с маляўнішым двором знаходится у самым сердце Гомеля. Штогод у галереи проводится звыш трех десятков выстав, а так само разностайные культурно-массовые мероприемства. У будинку есть лекційная зала с мультимедийным обсталяванням. Тут проводятся лекции, ушанаванні и встречи с мастаками. Працує недельная мастацкая студия для детей молодшего узросту. Особливостью галереи является разнобаковость ее выстав и мероприемствов. Вельми часто у одной зале можно познакомиться с творчеством классичного живописца, а у іншої опинуться у атмосферы хендмейд. А у вечера того же дня галерея станет пляцовкой для выступления талиновитого вокалиста. Тому каждый обовязково знойде тут нечто цікавое менавіта для себе.
2: Легкое подорожье.
3: У галереи працует так само постоянная экспозиция, якая рассказывает про життё и творчесть одного из самых ведомых белорусских живописцев, профессора и академика живопису народного мастака Беларуси Гавриила Ващенки. Полотны майстра находятся у коллекциях каля 30 найбуйнейших музеев свету. У Гомеля представлены самый великий сбор его монументальных работ. Многие из них присвечены родному Полесью. 50 полотнов Ващенки у 2002 году стали основой фонду галереи. Зараз тут принимают наведывальников с 10 до 19 годин, без обеда и выходных. Особливые категории громадян могут познакомиться с выставами бесплатно. Дознаться про это больше подробязно можно на официальном сайте установы. А добраться до галереи не складано. Можно идти пешу от вокзала по проспекте Ленина, затем звернуть на улицу Карповича и рухаться до дома номер 4. Усім легкого подорожжа.
2: Легкое подорожье.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.

0: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: У нас рекламируются все.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления – вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Реклама на радио.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.
4: От любви не уходят вслепую. Долго

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Беларуси проходит республиканская военно-прикладная игра «Прорыв». К участию приглашаются студенты очной формы обучения вузов страны. Отборочные этапы внутривузовские областные завершатся в мае, а финал состоится в июле в Брестской крепости на базе Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. В программе «Штурмовая полоса», «Снайперский рубеж», «Тактическая стрельба», «Оператор БПЛА» и «Интеллектуальный турнир». 850 бюджетных мест выделено в ведущих вузах Беларуси для российских абитуриентов. В этом году граждане России могут стать студентами 30 университетов Беларуси. Для абитуриентов предлагается 131 специальность. В приоритете инженерно-технологический профиль, IT-сфера, педагогика и сельское хозяйство. Депутаты Гомельского городского совета депутатов сегодня проводят единый день депутата. Народные избранники запланировали встречи, прямые телефонные линии, прием граждан в границах избирательных округов. Подробная информация размещена в графике единого дня депутата. Представители Гомельской кондитерской фабрики приняли участие в контактно-кооперационной бирже с компаниями провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Мероприятие было организовано Белорусской торгово-промышленной палатой. Фабрика представила широкий ассортимент своей продукции, провела дегустацию кондитерских изделий и познакомила представителей китайского бизнеса с возможностями предприятия в сфере производства сладостей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, это Константин Комко. Как говорила партия и правительство СССР, в нашей стране самое счастливое детство. С этим можно согласиться, но только с одной оговоркой. Если взять период так называемого застоя. По понятным причинам, как до войны, так и после нее, все ресурсы страны были направлены на восстановление экономики, строительство городов и заводов. А вот с начала 70-х годов каждый ребенок мог вполне ощутить результаты проделанной работы. В те годы ребенка рано отдавали в детский сад, зачастую в возрасте до 1 года в ясельную группу. Проблем с детсадами не было, и ребенка отдавали в ближайший от дома. После детского сада ребенок попадал в школу, где одноклассниками его становились те же дети из детского сада. Все школы были одинаковые, и отдавали ребенка учиться в ту, что ближе к дому. Практически все первоклассники уже на следующий, после 1 сентября день, сами шли в школу и возвращались из нее. Дети были самостоятельными, да и родители не боялись за них. Преступности такой, как сейчас, не было. По крайней мере, об этом говорит статистика.
0: Олдскулы свело.
2: Со школой было связано у детей практически все. В школу приходили тренера и приглашали детей на спортивные секции. Практически каждый ребенок, кроме школы, занимался еще чем-нибудь. Девочки ходили на танцы и музыкальные занятия, мальчишки записывались в футбольные секции, на бокс и дзюдо. Можно было записаться в кружок радиолюбительства или мастерить модели самолетов. Находились даже такие дети, которые совмещали несколько видов спорта с музыкальными занятиями. Но, естественно, это все было абсолютно бесплатно. Сходил пару раз на фехтование, не понравилось, можно записаться на плавание или бокс. Сейчас родители тоже отдают детей на различные секции, но тогда это же ностальгия. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Международный турнир по футболу Special Olympics объединил на поле стадиона ФК Днепр около 100 человек с особенностями психофизического развития из Беларуси и России. 10 команд из специальных школ-интернатов и пансионатов демонстрируют не только спортивное мастерство, но и пример настоящей дружбы. В соревновании участвуют команды из Бегомля, Витебска, Орши, Речицы, Рудинска. Российские участники приехали из Ленинградской, Московской, Пензенской областей и Республики Татарстан. Белорусские спортсмены стали бронзовыми призерами командных соревнований по фехтованию на саблях на молодежном первенстве России в Туле. В турнире были представлены 13 команд из разных регионов России, а также две четверки из Беларуси. В первом круге наш основной квартет Степан Коваль, Роман Грушовец, Константин Гаврусик и Степан Орлов прошел сверстников из Санкт-Петербурга 45-30. В четвертьфинале наши парни победили команду Татарстана 45-30, после чего уступили будущим чемпионам из Москвы 33-45. В поединке за бронзу белорусы были сильнее ребят из Новосибирской области 45-42. Встречная команда с дежурным не Руслана Салея заняла 7-е место на Кубке чемпионов по хоккею среди игроков не старше 16 лет Челябинске. Участие в турнире приняли 10 российских команд и 2 из Беларуси. На групповом этапе воспитанники с дежурным не Салея победили Динамо Дон из Новочеркасска 6-1 и Альметьевский Нефтяник 4-3. А также уступили сверстникам из Москвы, Омска и Санкт-Петербурга. В четвертьфинале минчане проиграли Академии Михайлова из Новомосковска 1-5. Далее не справились питерским СКА 1-4. А в поединке за 7-е место обыграли Красноярский Сокол 4-1. Минский Динамо Джуниверс расположился на 7-м месте по итогам Кубка чемпионов U17 в Уфе. На этом у меня все с новостями спорта. Познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В этом году внесены изменения в порядок выставления итоговых отметок выпускникам 11 классов. Итоговая отметка рассчитывается как средняя арифметическая. Годовой отметки по предмету и отметки за централизованный экзамен. Итоговая отметка не может быть положительной, если за централизованный экзамен получена неудовлетворительная оценка 1 или 2 балла. Выпускники, получившие на С 1 или 2 балла, смогут пересдать экзамен в августе. При успешной пересдаче аттестат об общем среднем образовании будет выдан в августе. Мининформ объявил конкурс издательских проектов для включения в план выпуска социально значимых изданий по следующим темам. Это 85-летие начала Великой Отечественной войны, обороны Брестской крепости, молодежь Беларуси, страновая книга «Информационная безопасность детям», национальные герои Беларуси и книги, посвященные году белорусской женщины. Прием заявок до 1 августа. Подробности на сайте организатора. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел встречу с генеральным директором СП «Сент Импекс Брест» Александром Машенским. Руководители обсудили расширение сетевой торговли в юго-восточном регионе, сотрудничество в сфере торговли и производства пищевой продукции, а также возможность увеличения ассортимента брестской компании в магазинах Гомельской области. Губернатор Иван Крупко сегодня чествовал победителей ежегодного областного соревнования среди СМИ и журналистов Гомельской области по итогам прошлого года. В своем обращении глава региона отметил особую роль профессиональной журналистики в современном мире, подчеркнув, что именно от объективности и достоверности материалов журналистов во многом зависит внутреннее единство и спокойствие общества. Лучшим телевизионным радиовещательным СМИ признано радио «Гомель плюс» телерадиокомпании «Гомель». Лучшие авторские материалы в телевизионных и радиовещательных средствах массовой информации у редактора отдела подготовки телевизионных программ телерадиокомпании «Гомель» Елены Троценко. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: «Вечер на Гомеле.ФМ» представляет компания «Автосеть».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ. Тут все скажет музыка. У микрофона я, Аня Мишина. Залетайте к нам в телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание ФМ. И обязательно подписывайтесь, а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим лирик, кассеты, ожидание любви. Филатов и Кэрос. Иногда, а можно чаще. Лизо, Special, красивая мелодия. Моя Мишель на малиновой луне. Луна бывает разная, не только малиновая. Всех она своя. И также братья Гримм, молоды, молоды. И телом, и душой молоды. А сейчас, что сейчас? Сейчас мы с вами всегда веселы, бодры и молоды. Продолжаем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Голоса Беларуси.

Вы на Гомель ФМ, я Аня Мишина, делюсь только хорошими настроениями и всякими интересными историями и штучками. Друзья, а вы знали, что самый первый спортивный марафон прошел в марте 1896 года в Греции? Так, что дальше? Как отборочный чемпионат грядущей Олимпиаде, в общем-то. Дистанция марафона составляла всего 40 километров. Хотя фраза «всего» — это мало, что ли? Когда я бегу на автобус и понимаю, что я не успеваю, то для меня это еще тот марафон. Даже 5 метров. Напоминаю, что в эту субботу, 23 мая, пройдет Сожский полумарафон. Приглашаем вас на набережную. Будет очень весело. И с пользой проведем вместе время. И оторвемся на полную катушку, как хотел-пати, Крэш Адамс. Все вместе.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио «Гомель-ФМ».

0: Твоя реклама.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Завтра в Гомеле 21 мая и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти 4,9 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. Небольшой дождь все-таки пройдет. Друзья, можно ветровочку с собой взять, а зонт, конечно же, обязательно. Информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр. Они все знают.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Марафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

Интересно, а мне вот вдруг вспомнилось, что в детстве я коллекционировала фантики от конфет и от чупа-чупсов. Ну, правда, недолго. Потом пыталась собирать коллекцию марок, собственно, на это моего терпения женского не хватило. Ну, да уж. А вот мужчина по имени Даниэль Парк собрал такую рекордную коллекцию культовых игрушек. Он давно увлечен данным таким видом сборов сувениров. И собирает медвежат, кстати, Bear Brick. Но теперь его хобби принесло ему звание мирового рекордсмена. Началось все с того, что его дочь рассматривала коллекцию папы и спросила, почему бы отцу не попасть вот, в книгу рекордов Гиннесса, так скажем. Ну, такая, собственно, мотивация есть. Супер, я считаю. Друзья, а что коллекционировали вы? Вот. И во что это выросло? Вот, во что-то масштабное или просто осталось в рамках увлечения? Вот интересно, пишите нам в телеграм-канал. Будем ждать. Лучше не проигрывать.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Urbank.by.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
9: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
10: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Гомельской области. Тут Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
11: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Сегодня, кстати, уникальный день, который делит недели пополам, спасает от выгорания и порождает сотни мемов. Во многих странах, например, в Швеции, вечер среды называют маленькой субботой. Ну, все правильно, принято ходить, кстати, в бары и рестораны для загрузки рабочей недели. Вот. Очень даже хорошая идея после работы зайти в ресторан и съесть, к примеру, сытный драник со сметаной. Класс. Прям мыслями вся там. Ладно. А с нами на Гомель FM каждый день уникален. Думаю, вы согласны со мной. Встречаемся уже с вами в следующем часе. Я Аня Мишина. Буду также с вами на Гомель FM. Далее Dreaming All My Life.
1: Музыка твоей

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. «Беларусь против табака». Республиканская информационно-образовательная акция под таким названием завершится 5 июня. Цель инициативы – профилактика заболеваний, которые связаны с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции, а также повышение информированности населения о вреде курения. Специалисты напоминают, отказ от этой вредной привычки может значительно улучшить показатели здоровья, самочувствия и качества жизни. Правление Нацбанка приняло решение снизить ставку рефинансирования и ставку по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов. Такую информацию сообщили в телеграм-канале Национальный банк Республики Беларусь. С 1 июня этого года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, а ставка по кредиту овернайт – 10,75% годовых. «Знай наших» заместитель председателя Гомельской областной нотариальной палаты Оксана Колеснева занесена на доску почета Министерства юстиции Беларуси по итогам работы за 2025 год. Соответствующее свидетельство вручил начальник Главного управления юстиции Артем Камалыев. В Гомеле развернется настоящая битва характера, силы и воли. 22 мая на базе учебно-полевого центра «Белгута» пройдет областной этап военно-прикладной игры «Прорыв». Парни и девушки из вузов нашего региона продемонстрируют скорость сборки-разборки автомата, точность тактической стрельбе, меткость метания гранаты, а также выносливость во время марш-броска и перемещения артиллерийского орудия. Кроме того, участников ждет серьезный интеллектуальный турнир. Команда-победитель отправится представлять Гомельскую область в Бресте. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Опять вставай!
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут. Еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 8, почти 08, в эфире Гомель ФМ, и я, Аня Мишина, буду с вами еще целый час. Не забудьте обязательно подписаться в наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ, а далее Митя Фомин, все будет хорошо, и никак иначе.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.
6: Лучшее не краины.

Ребят, вот интересно, в парке часто бываете? Думаю, вам, как и мне, мимо милых белочек пройти невозможно. А вот что скрывается за пушистыми акробатами, сейчас расскажу. Эти маленькие создания обладают способностями, которые порой поражают даже ученых. Белки могут вращать задние лапы почти на 180 градусов, интересно, чтобы удобно спускаться с деревьев. Белки общаются с помощью звуков и движений хвоста. Ну да, как у многих животных. Их зубы растут всю жизнь, поэтому им постоянно нужно что-то грызть. Послушайте, ну это же даже комментировать не нужно, да? Просто без слов. Грызи себе орехи все, они только мягкие, кешью, в моем случае. Ну ладно. А каким навыком вы бы хотели обладать, к примеру, приняв его у своего домашнего питомца? Ну, будем ждать, если вы с нами поделитесь в комментариях в телеграм-канале. Это будет здорово. Так, а мы уверенно шагаем к песне «Side Effect» от Льюиса Томпсона.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Агропромышленность.бай.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти 4,9 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Погода шепчет, все будет отлично. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр, где знают все.
1: Голоса Беларуси.

Я Аня Мишина, по-прежнему на волнах Гомеля ФМ. Я вот решила на вечер подкинуть вам интересный вариант фильма. Называется «Главный герой». Жанр фантастика. Фильм не новый, но интересный, 2021 года. Итак, о чем же фильм? Жизнь парня, главного героя, далека от разнообразной. Каждый день он ест одни и те же хлопья, пьет тоже одно и то же молоко, да, и мечтает встретить свою настоящую любовь. Дружит с охранником по имени Приятель и работает в банке, который грабят каждый день, бедняга. Город напоминает некую игру. Все меняется, когда главный герой все-таки встречает свою любовь и узнает, что он, оказывается, является героем той самой компьютерной игры. А вот дальше лучше не рассказывать, а посмотреть. Так что рекомендую.

0: У нас рекламируются все.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
6: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
7: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
5: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вот все были когда-то маленькими, о чем-то мечтали, а ведь вместе с нами и выросли наши запросы. И разница, она колоссальная. Итак, подборочка специально для вас. Ребенок. Прыгнуть выше неба на батуте. Взрослый. Полежать лицом в подушку 15 минут. Ребенок. Гора конфет вместо ужина. Взрослый. Гречка, которая сама себя сварила. Ну, идеальный вариант, не так ли? Ребенок. Найти клад со странными такими старинными монетками. Взрослый. Увидеть квитанции ЖКХ, случайную переплату. Это было вообще здорово. Ребенок. Радиоуправляемый самолет или вертолет размером с кота. Взрослый. Робот-пылесос, который умеет перешагивать пороги. Ну, пусть бы еще у нас шаги нашагал. Ну, шагать на шаги нашагивать, ребят, конечно, не забываем, а то за нас будет встроенным пылесос вместо нас и так далее. Целых 2 часа была с вами я, Аня Мишина. Услышимся завтра в 17 часов на любимой волне Гомель ФМ. Пока-пока.
1: Музыка твоей страны.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В посольстве Беларуси в России презентовали книгу об операции «Багратион». В издание вошли уникальные документы из архивов стран союзного государства, а также материалы из личных архивов потомков маршалов Победы. Авторский коллектив представили ученые Беларуси и России, внуки маршалов Рокоссовского и Баграмяна и внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина. 28 мая по всей стране пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Правовые инспекторы труда профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Предварительно записаться на профсоюзный правовой прием можно по единому номеру телефона в Гомеле 32 99 74. В Гомеле зарегистрирован случай укуса несовершеннолетнего собакой на длинном поводке. Напомним, с 1 января 2025 года в Беларуси действует закон об ответственном обращении с животными. При выгуле собаку нужно держать на коротком поводке и в наморднике. Исключение щенки до 3 месяцев и декоративные собаки ростом до 25 см холки. А выгуливать только в специально отведенных местах. Домашних животных нельзя приводить в магазины, школы, детские сады, парки, скверы и на детские площадки. Исключение составляют только собаки-поводыри. В Гомеле наградили лучших педагогов дополнительного образования. В церемонии участвовали сенаторы Алла Смоляк и Людмила Сапега. Областной этап республиканского конкурса «Педагог года учреждения дополнительного образования детей и молодежи» собрал тех, кто каждый день помогает детям раскрывать таланты. Награды вручили лучшим из лучших педагогам Центров творчества детей и молодежи Гомельской области. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: Гомель ФМ – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио – это звук.
9: Доброе утро, дорогие друзья.
10: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты.
7: Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
11: И стань частью нашей команды.
12: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
13: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
14: Дай мне ударных!
13: Радиовечеринка «Электроника без границ».
15: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. «Беларусь против табака». Республиканская информационно-образовательная акция под таким названием завершится 5 июня. Цель инициативы – профилактика заболеваний, которые связаны с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции, а также повышение информированности населения о вреде курения. Специалисты напоминают, отказ от этой вредной привычки может значительно улучшить показатели здоровья, самочувствия и качества жизни. Правление Нацбанка приняло решение снизить ставку рефинансирования и ставку по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. Такую информацию сообщили в телеграм-канале Национальный банк Республики Беларусь. С 1 июня этого года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, а ставка по кредиту «Овернайт» – 10,75% годовых. «Знай наших» заместитель председателя Гомельской областной нотариальной палаты Оксана Колеснева занесена на доску почета Министерства юстиции Беларуси по итогам работы за 2025 год. Соответствующее свидетельство вручил начальник Главного управления юстиции Артем Камалыев. В Гомеле развернется настоящая битва характера, силы и воли. 22 мая на базе учебно-полевого центра «Белгута» пройдет областной этап военно-прикладной игры «Прорыв». Парни и девушки из вузов нашего региона продемонстрируют скорость сборки-разборки автомата, точность тактической стрельбе, меткость метания гранаты, а также выносливость во время марш-броска и перемещения артиллерийского орудия. Кроме того, участников ждет серьезный интеллектуальный турнир. Команда-победитель отправится представлять Гомельскую область в Бресте. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Опять вставай!
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут. Еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В посольстве Беларуси в России презентовали книгу об операции «Багратион». В издание вошли уникальные документы из архивов стран союзного государства, а также материалы из личных архивов потомков маршалов Победы. Авторский коллектив представили ученые Беларуси и России, внуки маршалов Рокоссовского и Баграмяна и внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина. 28 мая по всей стране пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Правовые инспекторы труда профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Предварительно записаться на профсоюзный правовой прием можно по единому номеру телефона в Гомеле 32 99 74. В Гомеле зарегистрирован случай укуса несовершеннолетнего собакой на длинном поводке. Напомним, с 1 января 2025 года в Беларуси действует закон об ответственном обращении с животными. При выгуле собаку нужно держать на коротком поводке и в наморднике. Исключение щенки до 3 месяцев и декоративные собаки ростом до 25 сантиметров холки. А выгуливать только в специально отведенных местах. Домашних животных нельзя приводить в магазины, школы, детские сады, парки, скверы и на детские площадки. Исключение составляют только собаки-поводыри. В Гомеле наградили лучших педагогов дополнительного образования. В церемонии участвовали сенаторы Алла Смоляк и Людмила Сапега. Областной этап республиканского конкурса «Педагог года учреждения дополнительного образования детей и молодежи» собрал тех, кто каждый день помогает детям раскрывать таланты. Награды вручили лучшим из лучших – педагогам Центров творчества детей и молодежи Гомельской области. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Гомель FM представляет.

0: У тебя есть 20 причин сделать радио громче.
1: Вы на Гомель FM. Сегодня будем слушать двадцатку лучших. Всю неделю вы голосовали на сайте радио Гомель FM за своих любимчиков. На этой неделе мы подводим итоги. Меня зовут Влад Марченко. Мы начинаем.
0: 20 лучших треков с Владом Марченко.
1: На 20-м месте сегодня у нас Карина Ерофеева «Кропка» на волнах Гомель FM. Она спрашивает, как сделать так, чтобы этот трек завирусился в наших сердцах в своей соцсети. Она также говорит всем, что неважно, какой цвет у полосы, важно, какие люди пройдут ее с тобой. Она, Карина, проходит ее вместе с нами. Давайте послушаем ее трек, который попал сегодня на 20-ю строчку.

0: Владом Марченко.
1: Сегодня, кстати, никто не вылетел с нашего хит-парада. Прямо сейчас с 12-й позиции на 19-ю строчку опускается Holy Flame с треком «Тону». Недавно солист катался на мотоцикле, и, как показал в своем микроблоге певец, он на нем въехал в бетонный забор. И в весеннее обострение он написал, что проявляется по-разному. Лично у него фото, где он сидит в детском бассейне среди шаров, облепленными уточками. Как только не ищут вдохновения творческие люди. Давайте послушаем его трек.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Никита Комадей имеет много наград. Он же является обладателем благодарственного письма председателя Жодинского горисполкома за большой личный вклад в развитие сферы культуры. За добросовестную работу и достижение высоких результатов профессиональной деятельности — это одно из немногих достижений, которые у него в копилке. Его трек «Из-за тебя» опускается с 16-й позиции на 18-ю.

0: Влада Марченко.
1: На 17-й позиции сегодня с 13-й строчки опускается Мари Краймбрери. Релиз с треком «Давай не ждать». Про этот трек она высказала, что эта песня про тот самый шаг, который меняет все. Давайте послушаем. Что?

0: с Владом Марченко.
1: Медуза and Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Сегодня с 18 места попадает на 16 позицию. В своем микроблоге Генри написал и спросил о том, как нравится своим слушателям трек. Кто-то написал просто good, кто-то написал, что чистые вибрации. Давайте послушаем этот дуэт в двадцатке лучших. Это, напомню, 16 место.

0: Радио.гомель.фм.бай. Голосуй прямо сейчас.
1: На 15-м месте Гордо энд Рейнер Зоновел. По словам музыкантов, работа над этим треком началась необычным образом. Это произошло случайно, сказали артисты, пояснив, что Гордо сначала стал включать незнакомую композицию в свои сеты, а позже обнаружил, что трек произведен Рейнер Зоновел. После этого они совместно доработали материал и создали коллаборативную версию, которую теперь официально выпустили. Трек «Лока-Лока» сегодня на 15

0: Владом Марченко.
1: Женя Трофимов и «Комната культуры» сегодня с 15 места уходит на 14-ю позицию. Женя является лидером группы. Родился он в Алтайском крае, в городе Барнауле. В детстве он писал стихи, хотел поступить в музыкальную школу по классу фортепиано, но в приемной комиссии ему отказали из-за недостаточной длины пальцев. Это якобы могло затруднить освоение профессии пианиста. Кстати, отец его поддерживал желание сына продолжить обучение в музыкальной сфере и предложил пойти в другую музыкальную школу. Но мальчик решил остаться в старой и начал заниматься по классу баян. В 12 лет подросток начал брать индивидуальные уроки вокала. Годом позже он впервые принял участие в фестивале. В сентябре 2023-го Евгений Трофимов связал себя узами брака с девушкой по имени София. Они познакомились до того, как он стал широко известным музыкантом. София тоже из Барнаула, работает мастером маникюра. Давайте послушаем трек «Отпускаю». Напомню, это 14-е место.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: 17 на 13 место сегодня подскочил Tokyo Hotel California Night. А когда-то они были подростковой группой из Магдебурга, а стали международным символом эпохи. Давайте послушаем немецкую группу, которая в 2000-х взорвала европейские чарты и подростковые журналы.

0: Влада Марченко.
1: На 12 месте сегодня The Puss и Cat Dolls. В 2010-м у них был новый состав и распад. В 2019-м воссоединение. В ноябре 2019 года певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в Инстаграме пост, в котором объявила, что группа вновь в деле. 7 февраля 2020 года при поддержке лейбла Access Records выпустила сингл React. Сегодня же Club Sound очередной трек взлетел сразу на 12-ю позицию.

0: С Владом Марченко.
1: На 11 место сегодня попадают дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гейта «Save Me Tonight». Дженнифер же высказала, что первое живое выступление с этим треком и Дэвидом было на ее одном из самых крупных, знаменитых и модных музыкальных фестивалей в мире, проходящего ежегодно в пустыне Колорадо. Это, конечно же, Коачелла. Она написала, что ее счастливая эра переписывает все и никогда не переставайте удивлять себя.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 10-й позиции сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Он с 17-го места поднимается на ступеньку под номером 10. 12 декабря этого года он будет выступать на «Газпром-арене». Ему очень хочется разделить этот день со зрителями. Он готовит очень красивый концерт и очень старается сделать этот вечер особенный. Не знает пока, что из этого выйдет, но сказал, будет точно хорошо. Давайте послушаем его трек.

0: Владом Марченко.
1: На 9-м месте сегодня американская певица и актриса Сабрина Карпентер, House Tour 25. Она же является еще и актрисой. Родилась 11 мая в 1999 году в штате Пенсильвания. В 2020-м ее имя окончательно закрепилось в мейнстриме. Первые релизы были в Disney, у нее же была и актерская известность позже. Послушаем ее трек House Tour 25.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 7-й позиции сегодня американский певец Бруно Марс, который поднялся сегодня с 8-й позиции.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: 20 лучших треков с Владом Марченко.
6: На 6-ю позицию сегодня попадает One Republic с треком Give Me.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Сергей Лазарев со второго места сегодня опускается на четвертое место. Трек «Последний танец» сегодня, да, четвертый.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Группа «Градус» с треком «Жизнь» сегодня попадает на вторую позицию. Плюс одна строчка.

0: Владом Марченко.
1: На первой позиции сегодня Филатов & Кэрос. Хочу напомнить о том, что широкую известность им принес ремикс на известную композицию «Imani The Good The Bell». Тот самый сингл вошел в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год. Давайте послушаем их трек «Включи музыку». Это песня сегодня первая.

0: Это Гомель FM. Мы слушали 20 лучших треков. Повтор программы будет в среду в 21.00. А дать свой голос можно на сайте radiogomelyfm.by. Голосуйте и делайте плейлист радиостанции лучше. Меня зовут Влад Марченко. Пока.
1: Гомель FM представляет 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. Твой личный плейлист на эту неделю. Реклама на радио.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Сначала будешь сильный, раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
1: Техно-джунгли.
2: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. День прошел.

21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

асфальт под ногами в грозу. И все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?